X след вестите 60 минути. Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио.